0: с ограйни системи, каковостно, модерно и по ваши мери. Живекс. Ограе ки на радио разлико.
1: Чита.
2: На радио Ена.
1: Свеч добре глазбе.